Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News.
1: Back to cool, back to class. Não somos Allianz. Учим английский, немский или испанский. Allianz. Muito útil.

полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.